Я осечам ту боль, что пратит, чем еш, аль не мисли на ню, ер добар сам и лош. А стварность ми е тек, что чини бодеш тай. Я отбацит могу све, далеко еш е таквом край. Что смо постигли, и то ты знаешь, боги отлазят, то я тай удес наш. Там уже добить себе постелю или боль, пустимо сато, сядемо за стол.